Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

Лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, л